0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Russian language.
1: Вы слушаете русский час.
2: Русский час.
3: На волне 98.1 FM.
4: Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели.
5: 25 сентября, и уже официально, аж 23-го, Европа движется к зиме, а у нас весна.
4: Между прочим, сегодня день этот эквинокс, когда день равен ночи. Он сегодня или когда?
5: Ну, вообще 23-го.
4: Ну, вот сегодня.
5: А сегодня 25-я пятница, мы выходим в эфир.
4: Значит, прошел уже.
5: Вот я об этом и сказала.
4: А ужас какой. А я думала, он еще только наступает. Вообще кошмар какой.
5: У тебя смешались кони-люди.
4: Кони-люди, все смешалось.
5: Канцлер Германии Мерц переживает проигрыш своей партии. Проиграл на нее альтернативе для Германии и говорит, тот, кто сегодня считает, что можно отказаться от поддержки Украины и ее борьбе за свободу, тот завтра откажется от свободы во всей Европе. По этому пути я не пойду ни при каких обстоятельствах. Но канцлера Мерца поддерживает, к сожалению, не больше 13% немцев сегодня. А вот альтернативу, которая заявляет, что нужно торговать с Россией, а помощь Украине прекратить, 30%. А в понедельник мэр Москвы Собянин сообщил, что поврежден объект на территории московского нефтеперерабатывающего завода. Значит, украинцам будет, конечно, новый ответный удар и суровая зима. И мы по-прежнему выражаем свой протест против всех насильственных, несправедливых, военных, агрессивных действий во всем мире. И мы также выражаем самые глубокие соболезнования семьям погибших и раненых.
4: Денег уже ни у кого нет. Где деньги, Зин? Уже помогать нечем. Уже, знаешь, уже вообще уже какие деньги у кого. Какие сегодня праздники? День фармацевта. Вот. Будем надеяться, что всем всех таблеток хватит, которые им нужны.
5: Главное, чтобы давали правильные таблетки всем, кому надо. Вот. И что еще? Да, аж в 12 году, в 1912 году этот праздник учредили.
4: День мечты, всемирный день
5: мечты. А мне понравился день, всемирный день легких. Это что значит? Как взвесили, найден легким?
4: Чем мы дышим? Каждый вдыхает кислород, выдыхает всякую гадость.
5: Ну как в Торе, взвешен, найден легким. Всемирный день мечты, национальный день комиксов в США.
4: О, это там очень много. И любовная записка. О, любовная записка. Жалко, что этот жанр уходит. День груши, это хорошо.
5: Почему день груши?
4: Математических рассказов.
5: Еще день тикающих часов. Я недавно часы купила новые.
4: Обнимите вегетарианца, да и ладно.
5: Вот если бы я его нашла, я бы обняла. Но среди меня нет никаких вегетарианцев.
4: Ни, которые нам показались интересными.
5: Ну вот мне показалось интересным, что в 1513 году испанский конкистадор Васко де Бальбоа со своим отрядом пересек Панамский перешейк и стал первым европейцем, достигшим Тихого океана.
4: Почему у них все Васки? Васко да Гама?
5: Васко, потому что вот Васко, Васко де Бальбоа. У нас он был бы Вася.
4: В 1568 году Иван Грозный силой присоединил Астраханское ханство к русскому царству.
5: Хамство. Извините. Поводом к началу военных действий, кстати, стало пленение местным ханом или хамом. Московских послов.
4: 1763 год. По приказу Екатерины II в Москве открыли Павловский госпиталь, которая была первая публичная больница. Вот как раз день фармацевта.
5: Да, и тут еще в 1789 году Конгресс США предложил принять первые 12 поправок Конституции, которые до сих пор живут и побеждают. Они вошли в историю как Билль о правах. И вот ровно в этот же день и год, самое главное. То есть вот буквально, как в США, так и в России. Генерал-майор русской армии Дон Хосе Дерибас, вот ударение надо правильно ставить, Дерибас, взял турецкую крепость Хаджибей, которая была будущей Одессой. Отец его, испанец из знатного каталонского рода, дослужившийся в Неаполитанском королевстве до звания маршала, а сын его, вот этот самый Хосе, тоже был хорошо образован, знал 6 языков. И он встретился однажды, то есть он был еще молодым человеком, отрочество его зачислили в Неаполитанскую гвардию, и вот он познакомился с командующим российской экспедицией Балтийского флота в Средиземном море, графом Алексеем Орловым. Орлов как раз занимался там вопросами снабжения и комплектования, предложил юноше пойти на службу в русскую армию.
4: В 1799 году русская армия под командованием Александра Суворова совершила легендарный штурм... Ой, легендарный, будем считать, что легендарный, высокогорного чертова моста так во вот время перехода через Альпу.
5: До сих пор непонятно, зачем он туда полез.
4: Непонятно, был ли он легендарным.
5: Так я еще этот самый Дерибас, это же Дерибасовская в Одессе.
4: Ну и хорошо.
5: Самая знаменитая улица.
4: В 1818-м британский врач Джеймс Бландел провел первую в мире успешную операцию по переливанию крови от человека к человеку. Но это не операция.
5: А Генри Форд объявил 8-часовую 5-дневную рабочую неделю в 1926 году.
4: Еще 48 служащих советского наркома финансов Российской Федерации в 1930 году расстреляны были в связи с обвинениями их в создании трудностей с продовольствием, снабжением населения.
5: Прикинь, да?
4: Всего 30. 48.
5: Нашли крайних, всего-то нашли, 48, да. В испанской Каталонии была, испанская Каталония через 2 года всего была представлена автономия с правом иметь собственный флаг, государственный язык и парламент. А сейчас они просятся вообще наружу, хотят вон из Испании.
4: В 1968 году первый, пока единственный раз, британский хит-парад возглавила русская песня. Ну, она не совсем русская, ну ладно, роман с дорогой длинную. Правда, называлась она там «Those Were the Days». Yes. «Где эти дни» исполняла Мэри Хопкин на английском языке. Она до сих пор исполняется на английском.
5: «Those Were the Days» и так далее. Кстати, тут еще можно вспомнить, что в 1995 году эта новость, на самом деле, не новость, а просто такое событие произошло, которое сейчас весь мир до сих пор трясет. Премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и председатель Организации освобождения Палестины Ясир Арафат подписали в Вашингтоне развернутое соглашение о создании палестинской автономии на западном берегу реки Иордан. Осуществить соглашение не удалось из-за радикальной оппозиции с обеих сторон. Убийство Ицхака Рабина буквально после подписание этого соглашения и продолжение терактов. А счастье было так возможно.
4: Это оно всегда возможно, но очень далеко. А в 2002 году в районе поселков Мама Витимской, Мамско-Чуйского района Иркутской области упал
5: Витимский болид. У тебя что-нибудь болиды?
4: У меня очки слабые. По свидетельствам очевидцев, размеры болида были немного меньше видимых размеров Луны. Обалдеть. А его свет долгое время освещал ночную тайгу. После кто, интересно, в тайге смотрел?
5: Ну вот жители Иркутска наблюдали.
4: Тайги. Да. После падения метеорита был слышен звук, похожий на взрыв. А на месте падения наблюдалась картина, очень похожая на тунгусское событие, только в меньших масштабах. Какая-то жуткая леноносица, написана она корявым языком. Вот что я тебе скажу.
5: Но еще в этот день, надо напомнить, родились Фолкнер, Шостакович, Рэй Чарльз, еще один великий слепой, певец и пианист, и Надежда Кошеверова, наша любимица, режиссер, создавшая фильм «Золушка» в очень трудном 1947 году по сценарию Евгения Шварца. Раневская исполнила роль мачехи. Ее реплики давно разошлись на цитаты, а некоторые, кстати, стали просто жизненным кредо некоторых больших начальников. Например, вот это.
6: Запиши, мамочка. Принц взглянул на меня 3 раза, улыбнулся 1 раз.
7: 3 раза?
6: Вздохнул 1 раз.
7: 1 раз? Вздохнул 1 раз.
6: 1 раз.
7: Итого 5.
6: А мне король сказал, очень рад вас видеть. 1 раз?
7: 1 раз.
6: Ха-ха-ха. 1 раз?
7: Ха-ха-ха. 1 раз.
6: Проходите, проходите. Здесь дует?
7: Здесь дует.
6: 1 раз.
7: 1 раз.
6: Итого?
7: Итого 3 раза.
8: А для чего вам нужны все эти записи?
7: Не мешай нам веселиться, изверг.
6: Вечно он ворчит. Такой бал.
7: 5 и 3. 9. Итого 9 знаков внимания высочайших особ. Но теперь, мои дорогие, я добьюсь приказа о признании вас первыми красавицами.

0: сегодня какой. В нашей студии не одна Инесса, которую мы всегда рады видеть и всегда очень ждем, а еще и ее товарищи. Целая группа пришла к нам сегодня в студию. Инесса и компания.
1: Всем привет! Спасибо, что пригласили.
2: Компания из трех человек.
1: Да, компания у нас сегодня трое. Это в три раза больше, чем в прошлый раз.
0: И как обычно это бывает. Нам повезло в три раза больше.
1: Да, конечно. Миша на гитаре, и Вениамин сегодня будет у нас на балалайке.
0: Ничего себе.
2: Добрый вечер, Миша и Веня.
0: Спасибо, что нашли время, что приехали к нам. Дорога не близкая, дорога дальняя, дорога темная обратно. Спасибо, что нашли
2: время. Какая-то у тебя молчаливая компания.
1: А потому что они делят один микрофон, они боятся подраться.
0: Да ладно.
2: Рассказывайте о своих делах. Какие у вас планы? Что у вас случилось?
1: У нас есть много всего очень радостного. Во-первых, сегодня вышла в свет, наконец-то, моя песня «Волна». Это не просто моя песня, это на самом деле есть история. Слова написаны были моим руководителем еще с далеких юношеских лет, когда я ходила в рок-лабораторию, там у меня был мой первый рок-бенд, и там у нас был руководитель Юрий Саныч Чудинов. Вот, к сожалению, он умер еще лет 15 назад, 16 даже, и мне досталась книжка стихов от него, и когда я ее читала, мне очень запало одно стихотворение под названием «Волна». И я просто услышала вот эту вот волнообразную музыку услышала, и мне очень захотелось это стихотворение превратить в песню, что я, собственно говоря, и сделала. Позже я еще перевела эту песню на английский язык, и она у меня вышла пару лет назад, и вышла, кстати говоря, в финал Queensland Music Awards. Но вот этот русский вариант я очень долго не выпускала, ждала лучшего момента, и потом мне надоело ждать, и я решила в этом месяце, сказала себе, а вот в этом месяце я хочу выпустить эту песню.
0: И тут-то нам и повезло. И мы будем первыми, где можно будет услышать эту песню в прямом исполнении, микрофон.
1: Да, и вот мы вот таким вот составом исполним для вас, но прежде чем мы ее исполним, я хочу, чтобы вы мне помогли немножко. Потому что это же волнообразная песня.
2: Ты будешь волной.
1: Там есть такой припев очень простой. Набегает волна. И когда я скажу волна, у вас прям такой нахлёст будет, и вы прошепчете «набегает волна».
0: Синкопы такие.
1: То есть это будет «набегает волна».
0: Набегает волна.
1: Петь не обязательно шептать, потому что это ночной океан.
0: Ну там же надо скорость соблюсти, ритм.
1: Да. Это будет раз-два-три, набегает волна,
0: набегает волна.
1: Вот, и вы просто повторяете, набегает волна.
0: Вот. Ты поняла всё?
1: Да. Смотрите, я еще раз вам покажу, вот и слушатели, вы тоже присоединяйтесь, можете шептать, можете напевать. Угу. Набегает волна, набегает волна, набегает волна.
2: Просто шепот,
1: хорошо? Сегодня шепот. А на фестивале в субботу будем петь, а сегодня просто шепчем.
2: А где у вас суббота фестиваль?
1: А, кстати, в эту субботу Славфест будет вот прям здесь за окном Queensland Music
0: Community Center.
1: Queensland Multicultural Center. Это прям здесь. Кенгуру Пойнт. Приходите. Начинается в час бесплатно.
0: Бочки.
2: Значит,
0: надо идти.
1: Да, больше денег останется на пирожки, блины, икру красную.
2: Это в субботу или воскресенье?
1: Это в субботу, в эту субботу. По-моему, начало в час. Свободный вход, там будут две части, мы будем выступать в первой части, то есть приходите прямо к часу, наслаждайтесь концертом, и сейчас мы порепетируем эту песню, надеюсь, вы со мной ее там споете. Ну что, готовы?
2: Готовы.
1: Поехали.
0: Я приду. Конечно.

0: Прямо как на берегу океана оказался.
1: Вот вообще песенка совершенно замечательная. Мне очень понравилась.
0: Мне тоже понравилась.
2: Меня прям, да, перенесли меня даже... немножко в годы юности, годы рок-лаборатории, где мы там с ребятами зажигали. Да.
0: Ну, это больше не рок, как бы, это больше...
2: Ну, это не рок, потому что я же это сделала уже в более возраст...
1: Понятно, сегодня лирический.
0: Лирический. Но рок мы вспоминаем.
2: Да, это я в годы молодые, там, рок, Нирвана, Крэнберис.
1: Мне очень понравилось.
0: Да. Ну, давайте, теперь расскажите, о чем вы хотите рассказать? О славянском ресторане?
2: Нет, у нас еще есть новости.
0: Давайте, давайте.
2: На самом деле, вот этот год у меня получился очень такой экспериментальный, и я продолжаю экспериментировать, то есть я в этом году попробовала много всего, попробовала вот эти концерты «Тихая гавань», попробовала там вот эти вокальные... вокшопы, всякие экзотические места, и потихонечку я смотрю, куда меня это все приведет. И на данный момент у меня следующая остановка - это я вот так спонтанно, ну, наверное, с легкой подачей Миши, который мне там потихонечку нашептывал, что пора собирать группу.
1: Что набегает волна.
2: Набегает волна, да, следующая фаза. Группа у меня на самом деле была еще в 2010 году. Я как приехала в Австралию, я сразу стала записывать первый дебютный альбом, который вышел в 2011 году, и в этом году 15 лет моему дебютному альбому.
1: Хороший
2: срок. И Миша на этом альбоме тоже участвовал, и у нас была большая группа. В какой-то момент, Миша, сколько нас было? Человек прям... 6, наверное, да? Вот такая большая группа, было здорово, весело, но у меня начались маленькие дети, и мне стало как-то тяжеловато разрываться, и поэтому я как-то сократила нас вот до дуэта, а потом вообще до соло. И сейчас я чувствую, что у меня снова появилась энергия расправить крылья и снова
1: и уже
2: собрать.
1: Уже детей можно привлекать.
2: Да, детей уже можно на потанцовки, на подпевки.
1: На подпевки.
2: Но самое интересное то, что я написала моим вот этим ребятам, с которыми мы 13 лет назад играли, и они просто встали и пришли на репетицию. И они все помнят. Как вчера.
0: Все шесть?
2: Нет, не все шесть.
1: А все восемь.
2: Да, барабанщик, Миша, вот Веня. Барабанщик у нас новый, но это тоже интересный случай, как оказалось, он за мной следит с 2013 года,
1: наблюдает,
2: на все мои концерты ходил, все мои диски покупал,
1: может быть, он надеялся и верил, и вот оно случилось,
2: постеснялся представиться, хорошо. И я просто увидела его комментарий, и мне так стало интересно, я ему написала, о, там, а что это, и он мне вот это все сказал, я говорю, где ж ты раньше? Раньше был. Я уже несколько лет барабанщика ищу, потому что наш в Америку уехал, и все, он пришел на репетицию, и у нас вот так все как-то...
1: Все вовремя.
2: Да, очень вовремя все сложилось, и я просто бесконечно рада, с нетерпением жду нашей следующей репетиции, которая, возможно, есть возможность случиться в среду в открытом онлайн-варианте, но это все будет на моей страничке, если
0: страничке
2: кто-то хочет
0: где?
2: Узнать. На Фейсбуке, в Инстаграме, если люди на меня подписаны, то туда
0: это
2: еще
0: будет,
2: пришлю.
0: Это будет, то есть, как бы стрим, да?
2: Я хочу сделать лайвстрим, потому что в следующую среду у меня день рождения.
0: Здорово, с днём рождения наступающим.
2: Да,
1: заранее
2: спасибо.
1: Не поздравляю.
0: Я с наступающим.
1: С наступающим, да.
2: Да, я подумала, что мне больше всего будет меня вдохновит в мой день рождения. Ну, естественно, я подумала, что музыкой делиться. Вот. А сейчас такая легкая ситуация, что легко делиться музыкой, просто нажал на кнопку, и весь мир может присоединиться по желанию. Вот. И Миша, и Веня сказали, что присоединяться осталось только...
0: То есть вы будете в разных местах?
2: Нет, каждый... нет, нет.
0: Вы
2: нет.
0: будете в одном месте?
2: Мы будем ко мне.
0: То есть ты имеешь в виду присоединиться не то, что с вами играть, а просто послушать вас?
2: Люди, они просто зайдут на страничку в Facebook. Я вообще хочу сделать такой, знаете, марафон. Ага. Начать с Facebook странички, потом переключиться на Instagram, потом ВКонтакте и, короче, вот так вот прыгать и
1: Не знаю, меня нет ни в Инстаграме, ни ВКонтакте, не знаю. У меня тут
2: Facebook.
0: Facebook, да. И то есть ты хочешь как бы сначала минут 20-15 на Facebook, да. Потом... А почему вдруг такой выбор?
2: А потому что все тусуются на разных платформах. Это мне немножко напомнило...
0: То есть ты не думаешь, что вы только начнете собирать людей на одной платформе, переключитесь на другую, они все уйдут, а на другом платформе еще никого нет?
2: Нет, потому что... Это же я просто сделала в 3 раза больше, в 4. То есть мы спланировали выступить, 20 минут, полчаса. Но вместо этого мы 3 раза, мы просто продолжим банкет.
0: Просто некоторые как бы вот они считают, что на первые минут 10-15 стримов никто не приходит. Все начинают подтягиваться где-то 20-25 минута.
2: Мало... Ну, оно ж там останется. Если придут попозже, послушают...
0: То есть вы сразу, как бы будете...
1: Одновременно на трех.
2: Не одновременно. Кстати, хорошая идея.
0: Я бы лучше одновременно делала.
2: Слушайте, какая хорошая идея.
1: Я подумаю.
0: Потому что иначе вы потеряете аудиторию на
2: данный момент. Ничего мы не потеряем. Видят, там останется. Просто если кто-то хочет в живом как бы пообщаться, написать что-то.
1: Несложно.
2: Тем, кто это уже сделал, несложно.
0: А у тебя вот 2 парня, они тебе помогут.
1: Пусть работают.
0: Хоть они молчаливые, головой. Вот видишь, он головой качает.
2: Да. Ну, это уже, знаете, как говорится, технические детали, это не важно. Важно то, что я надеюсь, что мы соберемся в среду, так что следите за новостями. Плюс мы еще выступим на вот этом Славфесте в эту субботу, где мы вот эту песню «Волна», мы ее исполним, и не только эту песню. И я подключу аудиторию, так что приходите на наше выступление, мы вместе прям исполним. У меня будет больше времени объяснить.
1: Я приду обязательно.
2: Да, вот.
0: А сколько у тебя в среду планируется это вот мероприятие по стримам?
2: Я думаю, мы еще детали не обсудили. Я думаю, что, наверное, в 2:30, в 3 часа мы выйдем в эфир, в 3 дня.
0: А не то, что вот все на работе будут или как?
2: Видите, настоящий товарищ Миша ушел с работы. только на один день.
0: На среду.
2: На среду, почти ушел. Отпросится.
0: А Миша, вы кем работаете?
3: Электрика.
2: Поближе.
0: Электрика можно отпроситься.
2: Очень нужный человек в команде.
0: Вообще хороший.
2: Но, короче говоря, это еще пока только идея, выйти в эфир в 3 часа дня, а вы там уже следите, где мы и кто выйдет.
1: Это уже ваши проблемы. Догонять.
2: Да.
0: Вам надо вот в субботу об этом очень хорошо рассказать людям, чтобы они туда пришли.
1: Ссылки.
2: Да нет, знаете, я не волнуюсь.
0: Хорошо.
2: Я пою «Волну» и не волнуюсь.
0: Вот правильно, вот так и надо. Хорошо, вы собрались все вместе, пока вас 3. Сколько вас вообще?
2: Нас не 3. Мы пополняемся, нас уже 5.
1: Нас 5.
2: Барабанщик, басист и нас 3. То есть нас уже 5.
0: У вас вот, Миша, вы кто?
3: Гитара.
0: А Вениамин у нас балалайшник.
2: Он у нас мультиинструменталист, он играет на аккордеоне, на клавишах, на скрипке, на балалайке, на чем. И самый главный инструмент — это треугольник.
0: А поешь ты одна или вы все вместе тоже можете как бы петь?
2: Пока что я пою одна, на самом деле сегодня мы репетировали, и у меня такое жгучее желание уже это бэк-вокалы привлекать.
0: Да, да, надо.
2: Но, как говорится, one step at a time.
0: Это правильно. Ну что, послушаем другую песню пока?
2: Давайте, так как мы заговорили про дебютный альбом, мы исполним песню вот эту, мою юношу, я 18 лет ее написала, вот как раз в это времена рок-лаборатории.
0: У нас сегодня
2: и так
0: тут воспоминания.
2: Я с ней выступала, там студенческая весна, все вот эти, знаете, студенческие годы, и сегодня мы исполним такую уже повзрослевшую версию.
1: Адаптированный вариант.
2: Адаптированная, да, она очень по-другому звучит, не так, как раньше. Вот. Полечу. Готовы? Поближе к микрофону подходите, не стесняйтесь, мы тут делимся.

0: Лирическая песня.
1: А вы заметили, что я совершенно запуталась в языках? Я начала на русском, потом пою и так, ой, а почему я на английском пою? И потом на третьем вообще запуталась.
2: Я думаю, все подумают, что так и надо. Хорошо, что на китайском еще.
0: Кстати, балалайка меня просто сегодня потрясает. Замечательно украшает.
2: Я бы послушала с удовольствием, как вы на треугольнике играете.
1: Да, обязательно приходите вот к нам.
0: Треугольник можно освоить, я думаю, нам с тобой.
1: Приходите к нам.
2: Мне кажется, это самый сложный инструмент.
0: Ну, не боги горшками обжигаются, знаешь.
2: Хорошо. Что еще? Что еще случилось?
1: Приходите к нам на юбилейный концерт, и там вы послушаете балалайку и треугольник, и весь 5 человек коллектив.
2: Сколько ты вообще хочешь в своем коллективе иметь народу? Вот твой идеал.
1: Оркестр.
2: 30, 40.
1: Оркестр. Мечтаю просто оркестрованный вариант своих песен. И плюс еще хор.
2: Оркестр какой? Симфонический там какой?
0: Духовой?
1: Нет, я думаю, что, знаете, ну ладно, нет, точно не джазовый, а струнный какой-нибудь квартет для начала. Вот. А там посмотрим. Но точно.
2: Квартет все-таки не оркестр. А оркестр сколько? 40 человек.
1: Ну, это я так уже, конечно, утрирую, но я хочу, чтобы прям у меня был хор, хочу, чтобы у меня прям симфонический там оркестр был, и
2: я себе представила, аранжировки. Я извиняюсь, конечно, за такое сравнение, но я себе представила хор электриков. Знаешь, вот бывают такие календарики, когда пожарники снимаются с котятами.
0: А вот такой флешмоб.
2: А у нас будет хор.
1: У нас только один пока что.
2: Вот надо, ну почему два?
0: Ты же можешь сделать все с этим самым.
1: Ну вы что? Ну Веня, он же музыкант. Он мультиинструменталист.
2: То есть он... вы как бы профессионал.
0: Ты же можешь сделать все с этим самым.
1: Ну вы что? Ну Веня, он же музыкант. Он мультиинструменталист.
2: То есть он... вы как бы

0: А я вот хотела бы ребят спросить, как вам вообще работает с СНС? То есть как... Вот подключайтесь.
1: Как вы нашли друг друга?
2: Я достаю...
0: Как
2: дуло?
0: Вы вообще думаете, что...
3: Очень хорошо.
1: Суровая, да?
0: Расскажите, как вам вообще нравится? То есть, как...
4: Ну, она, раньше она была такая довольно суровая, а сейчас она понежнела.
2: Советская закалка.
0: Дети.
4: Повзрослела, понежнела. С ней очень приятно работать вообще-то.
2: Ну, нарвалась на комплимент, спасибо. Это потому, что я, да, держу это.
4: Обычно я так не говорю, я так наоборот, я хмурюсь и всякие...
2: Миша тоже повзрослел, да. Да, мы все повзрослели.
0: Вы заметили, какой-нибудь вы более слаженно работаете, или вам пришлось больше притираться, или... То есть как вы, ребята, относитесь к тому, вот как вы начали вообще? Как Инесса говорит, как будто не уходили, или у вас были какие-то вот, как бы, ну...
1: Сомнения.
0: Получится или нет?
2: Не, у вас были, ну ладно, вы говорите.
0: Она за них отвечает.
2: Не, я про себя говорю, что у меня насчет них не было сомнений.
4: Мы между собой тут
3: советуемся.
4: Закрой уши.
2: Я у меня закрытый, не переживайте. Я ничего не слышу, говорите всю правду. Я потом с вами позже разберусь.
0: То есть у вас барабанщик, он тоже как бы русский парень, или он...
2: Нет, у нас на самом деле мультикультурный всегда был. То есть у нас барабанщик у нас был из Америки, и он уехал обратно в Америку. Теперь у нас обычный австралийский. Вот, ну,
1: простой австралиец.
2: Да, вот. Но тоже мы прям, вы знаете, удивительно. Вот, Миш, согласись, он пришел. У нас была только одна репетиция. Я его увидела впервые на нашей первой репетиции. И это просто вот так, как по щелчку мы все прям как-то, вот знаете, как это, ключик к замку подошел, да?
4: Ну,
2: согласен?
4: Гитариста, ритм-секция, басист и барабанщик, это очень важно для них быть слаженными, очень важно для них быть сыгранными. А эти два человека, по-моему, ни разу не играли вместе.
2: Ни разу.
4: Они просто настолько хорошие музыканты, настолько крутые, что вот они пришли, они знают песни, они знают материал.
2: Супер.
4: У них способность, талант. И вот просто пришли и сыграли. То есть можно было сказать, ну ладно, ребята, репетировать больше не будем.
2: Да?
4: Все, выступаем.
2: Говорю, мы готовы, пошлите на сцену.
4: Да.
0: То есть вы сколько уже вот вместе, месяцев, годов, лет?
2: А в смысле с кем?
0: С пятеро.
2: С барабанщиком?
1: Ну, вот барабанщиком.
2: Ну, мы еще только один раз собрались четвером.
0: Четвером?
2: Наша первая репетиция будет только на следующей неделе.
1: Батюшки.
2: Пятером.
0: И уже так уже... вы чувствуете, что вы созданы друг
2: да,
0: для друга.
2: Да, мы прям созданы друг для друга. Я
1: надеюсь, что это так.
0: И вы все как бы одного возраста, да?
2: Нет, разного возраста. Кто у нас самый молодой? Я, наверное... Нет, ты.
3: 43.
2: А, вот у нас Веня самый, да, юный участник коллектива, но мы все, как говорится, такие уже зрелые, мудрые,
1: опытные,
2: да, и поэтому, да, ну...
1: Понимающие.
0: И вы планируете исполнять только твои песни, да, или вы как бы хотите расширить ассортимент песен,
1: репертуар.
0: Тоже репертуар?
2: Ну, это...
0: Так вы, ребята, поете или пишете песни, просто играете, да?
3: Да.
2: А, ну, я как бы здесь выполняю роль... Да, я выполняю роль автора-исполнителя, но я люблю коллаборации, то есть у меня сейчас еще. А, Питер же у нас еще. Питер. Питер — это мой сосед, тоже гитарист, и он, скорее всего, будет к нам просто на какие-то песни присоединяться. Вот мы с ним как раз занимаемся... Я пишу слова, и он потом приходит, я говорю, давай музыку вместе, потому что это на самом деле такой получается фьюжн, он приносит свою вот эту немножко джазовую инфлюенцию, или как это по-русски сказать?
1: Влияние.
2: Да, влияние, и прям, то есть я стала вот коллаборации делать, и, а вообще одну песню я написала на слова Есенина, вот мы ее исполним, кстати, на
1: слав-фестивале. А, кстати, сегодня, в 35-м году в Москве было самое последнее выступление Есенина, так что вы можете посвятить ему песню.
2: Мы не будем сегодня петь, иначе у нас никаких сюрпризов в субботу не останется.
1: Да.
0: Суббота
1: тоже хорошая. 25-го у Есенина было последнее выступление в 35-м году в Москве.
0: Но у вас же еще две песни осталось, да, сегодня?
2: Да.
0: Давайте мы сейчас еще одну послушаем, поговорим, потом еще послушаем, под конец еще одну.
2: Да.
0: Вообще мы сегодня везучие.
2: Ну, здорово, да. Давайте мы вам споем песню с моего, опять же, вот этого дебютного альбома. Она называется «Ясень». Я ее уже написала гораздо позже. Это не годы юности, это я уже там, было за два.

0: 20 и уже за 20. Вот.
1: А у нас это до скольки?
2: Вот кто считает?
1: Правильно.
0: А правда? Не знаю.
2: Как чувствуешь, так оно и будет.
0: Сейчас кажется, что это юность, но тогда мне казалось, что 25 это уже все.
2: Мне тут попалась интересная фраза, на минуточку отвлеку, ко дню рождения. Многие будут желать до 120, а ты можешь отвечать, зачем же ограничивать Божью благодать?
0: Да.
2: И все талант.
0: Так, ну что ж, песня называется «Ясень». И мы, кстати, первый раз ее исполняем вот в таком виде. Мы только вот сейчас ее придумали, эту аранжировку, на репетиции сегодня.

0: Девушке хочется...
1: Опять дебют?
0: Я, мы уже слышали эту песню.
1: Она же исправлена и дополнена.
0: Исправлена очень сильно. Но девушек мне хочется успокоить. Один ушел, другой придет. Не волнуйтесь. Ушел и ушел. И слава богу. Чем раньше,
1: может,
0: тем
1: правильно.
0: Лучше. Правильно. Не оглянулся.
1: Запас есть по времени.
0: Вот именно. И бог с ним, и с катертью ему дорога. И пускай катится колбаска.
1: Песня получилась замечательно.
0: Хочется сказать, так каждый может. А вы можете мурку сыграть?
2: Мур.
0: Вот вопрос у меня к Вениамину. Вы где-нибудь работаете вот как профессиональный музыкант?
3: Ну, в данный момент преподаю в школе музыку.
0: А, это... Ну, как... То есть в младшей школе?
3: Как это? Private music school.
0: Private music school. И то есть вы как бы учите играть детей, пианино. Взрослых на всех инструментах?
3: Да, все. Не, не все инструменты, только пианино.
1: На струнных?
3: Пианино. Я вообще пианист как бы по профессии.
4: А треугольник не преподаешь?
3: Нет, это следующая четверть.
2: Надо добавить.
0: Это для продвинутых уже будет.
1: Да.
0: А, то есть это у вас сейчас как бы главная работа. А какая вам музыка больше всего нравится? Вот,
1: так... вот вы предпочитаете исполнять что?
3: Ну, я вырос на классической, так что все-таки классика для меня самая близкая.
0: Мне вот, кстати, тоже нравится. А вы знаете, наш кот, между прочим, он любит Рахманинова. И вот...
1: И Прокофьева.
0: Прокофьева он не любит. Он Рахманиновым заслушивается. Он под Рахманинова у меня собак смотрит на телевидении.
1: Короче, ветер рукава. А Шостаковича он любит?
0: Что?
1: Шостаковича любит?
0: Шостаковича не очень. Вот Рахманинова идет. И еще какой-то. Забыл, из головы вылетело.
4: А вот...
0: Михаил, а вы вот где-нибудь играете... Вот сейчас только СНС или у вас... То есть, что вы раньше делали, до того, как вы последнюю репетицию провели?
2: А мы еще джаз успели попеть. Ну, у нас как бы теоретически есть еще, да, джазовый бэнд, который, кстати, даже имеет название. Ты его еще помнишь? Как он называется?
3: The Jazz Affair.
2: И я говорю, что это у меня, как бы моя, вот это моя главная музыка, но у меня еще есть Jazz Affair.
4: Ну, в Jazz Affair я там фотограф. Я там только
2: Миша,
4: фотограф.
2: Миша, да, наш фотограф.
0: Вы еще и фотограф, Миша?
2: Да, он нам устраивает иногда фотосессии. Да, мультиталантед.
0: А как вы снимаете, то есть на профессиональную камеру, или вы просто вот больше, как бы такая стрит-фотография?
2: У Миши...
4: И то, и другое. Есть камера для...
2: У него коллекция.
4: Для... Ну, коллекции как таковой нет. Там есть немножко.
2: Есть.
4: Но
2: не
4: скромничай. И профессиональная камера, есть и стрит.
0: То есть у вас...
2: Есть винтаж.
0: Винтаж даже. То есть, ну, в принципе, вот вы как бы электрик, а все остальное только хобби, да? То есть вы как бы не занимаетесь...
1: То есть основная
4: профессия. Люблю хобби, да. Люблю хобби всякие.
0: А сколько у вас их всяких
2: хобби? Ну, кто-то же должен быть с деньгами.
0: Что ж ты за них отвечаешь-то все время? Боже мой!
2: Ну, я же солистка, я люблю солировать.
0: Михаил, какие у вас хобби?
4: Ну, на какие хватает времени.
0: Вот, ну, вот фотография,
4: Я люблю слушать музыку. В последнее время я себе купил там такой более-менее нормальный усилитель, слушаю такого аудиофил теперь я стал. Вот.
1: А видеоматериалы?
4: У меня еще есть paddleboard. Это где? Как stand-up paddleboard.
0: Это что такое еще раз?
4: Stand-up paddleboard.
1: По-русски.
4: Ну, это как
1: доска,
4: гавайская,
1: которой...
4: это серфинговая доска, на которой не нужно серфинить, на которой можно стоять и...
0: На диван поставил?
4: С веслом.
1: Да, и изображаешь, что ты серфингист.
4: Ну,
1: да?
4: Это как здорово. Это самое, с веслом, короче.
1: Да.
0: На ней же очень тяжело держать равновесие.
4: На большой нет, на большой легко. Я рекомендую, попробуйте.
0: А ты тоже умеешь?
1: Да. Медитировать, наверное, хорошо.
2: Приятно.
0: У меня медитировать не получается, я буду падать все время.
1: Я тоже.
0: Я прям вот уже вижу.
1: У меня мозги никак не отключаются сразу.
0: А у вас, кроме музыки, Вениамин, какие еще хобби?
3: А, у меня двое детей, так что...
1: А, это главное. Да.
0: А ваши дети дружат?
2: Не, мы далековато друг от друга. Далековато. Брисбен, Саншайн Коуст.
0: А как же вы репетируете? Тяжело же ездить.
2: Друг дружке,
0: вот
2: да. Онлайн? Ну, у нас, получается, сегодня мы у Вени, потому что это по дороге было. Другой раз у меня, иногда на нейтральной стороне у Миши, он между Sunshine Coast. Ну, вот так вот и ездим друг к дружке, подстраиваемся.
0: Вот смотри, у нас осталось время буквально еще на вашу третью песню, четвертую песню. Потом буквально вот творческие планы на следующие 6 месяцев, да, и потом мы слушаем.
1: Волну-то
0: поставим. Потом вот, да. успеем.
2: Ну, нет, ну вот волну это и есть,
0: это
2: да,
0: и песенка? Это есть песня. А, это хорошо. Да.
2: Или вы хотите еще?
0: Мы хотим еще.
2: Живьем. Живьем! Что сыграем, а? Идеи какие-нибудь, ну, есть?
0: Короткое. Жизнеутверждающее такое.
2: Так, доставай треугольник. Я хочу тебя потрогать.
0: Представляешь, что у них было в кармане? Треугольник. Вот,
2: да. У вас есть что-нибудь такое звякнуть? Звякнуть. Сейчас мы... Ну что это? Это
1: не нет, звякнуть. Надо ручку, наверное.
2: А
1: да?
2: Что такое дзынь?
0: Ну это же может быть дзынь.
1: Дзынькнуть можно ручкой.
2: Какой-нибудь там бокал шампанского.
1: Очками можно?
0: Нет, очками нет. Вот, это что-то похожее железное. Можно это взять?
2: Так, если я забуду слова на русском, я быстренько переключусь на английский, потому что я ее не пела. Песня, короче, как раз где Вениамин солирует на... На... Просто скажи микрофон. Он солирует на своем треугольнике. Это было очень весело, на самом деле. Мы ее исполняли во время нашего тура национального в прошлом году. У нас как раз Вениамин на этом, на треугольнике был. И однажды я забыла этот треугольник. И люди сидят, и я такая: так, у кого есть бокал? Мне так бокал. У кого есть вилка? Принесли на сцену, и каждый раз, когда надо было вот это ударить, он ударял, и все такие «Yeah!» весь зал, как будто бы я там на футбольном матче. Это было так здорово, он все мои как овации собрал.
0: Что называется, мне порвал, ничего не осталось. Порвал зал.
2: Да, порвал зал, это было очень здорово.
4: Вокалист Бриспенской филармонии.
2: Ну что, поехали. Опять это с первого альбома песня. Пока что

0: тебя потрогать.
1: Ну, вот мы очень рады, что вы вместе собрались. Нам очень нравится. Это была, конечно, большая вот такая удача.
2: Нам очень понравилось вместе присутствовать на вашем концерте.
0: Спасибо.
1: Вот у нас осталось буквально 4 минуты. Вот быстренько так о ваших планах.
0: Ну, план у нас сейчас главный – это организовать обалденный концерт юбилейный. Нет, суббота – это фестиваль Славфест, где мы 3 песни исполняем. Но у меня планируется юбилейный концерт, вот как раз юбилей дебютного альбома, где мы собираемся всем бэндом, пока что у нас 5, но может быть... А, у нас, кстати, еще 2 человека, возможно, присоединятся. 3! Короче, будет хорошо, будет горячо, но когда это будет, мы еще не знаем.
2: Понятно.
0: Мы ждем.
2: Когда будет, придете к нам.
1: И еще вы планируете вот стрим в следующую среду.
0: Да, в следующую
1: среду. Мы тебя поздравляем еще раз с днем рождения. Надеемся, что твои парни тебе подарят большой подарок.
0: Торт. Лучший мой подарочек – это вот, чтобы они просто пришли. Да. Лучший мой подарочек – это ты. А если кто-то хочет просто следить за новостями, будет очень много всего интересного в скором времени. Inessa Music, 2N, 2S, Inessa Music.
3: Волны бьются стеной.
1: Большое спасибо, что вы к нам пришли. Мы еще раз встретимся. Мы прощаемся с вами. Хороших вам выходных. До следующих выходных.
2: Всего хорошего.